Аминь. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истинной, Живец и Вся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, веселись, умные, очистные, всякие скверные, спаси, блажь душу наша. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцеление мощи наши, имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе, на земле, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Царю и Богу нашему. Услышав, Господи, правду мою, во мне моление моему, внуши молитву мою не в устах стивых, от лица Твоего, судьба моя, изведет очи мои, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусило Мессии, и не обретися во мне неправда, и когда не возглаголит уста мои дела человеческие, за совеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, совершив ступы мои, в отезях Твоих, да не подвяжутся ступы моя, а с возвах кирку слышал Мессии Божия, преклони ухо Твое мне, услыша глаголы моя, удиви милость Твоя, спасаю уповающая на Тебя, от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, казеницу ока, крови крылу Твою покрывши меня, от лица нечистивых, острасших меня, врази мою душу мою держаша, тук свой затворишь, устая глаголышу гордыню, изгоняющими ныне ободошь меня, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши меня, коли уготов на лов, яковскими обитай в тайне, воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави душу мою от нечистивого, оружие Твое от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли, раздели в животе их, и сокровенных Твоих, исполнись чрево их, насытившихся сынов, и оставишь останки младенцам своим, аже правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся мне, давительница славе Твоей. Тебе, Господи, возлюблю душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не послужусь во век, ниже, дабы смеются врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи им, если зям Твоим научи меня, наставим меня на истину Твою, научи меня, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпих весь день. Помяни щедроту Твою, Господи, и милость Твоя, как от века суть. Грех юности моей я, и неведение моего не помяни, по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положись, решаешь на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Си пути, Господи, и милости истинно взыскающим завета и госведения его ради имя Твоего, Господи, и очистите грех мой много бы есть. Кто и человек, боится Господа, закону положит ему на пути, его же изволи, душа его во благих подворится, на семью его наседит землю. Держава, Господь, боящихся его, завета его явит им, очи мои, вынуку Господа, и готовы и стороны от сети носи мои, призрена моя, помилуй меня, куди народ, ниже есть аза, скорби сердца моего, умножься от нужд моих, изведи меня, вижу смирение мое, труд мое, и оставив все грехи моя, вижди враги мои, яко умножишься, и ненавидением неправильно возненавидишь меня, сохрани душу мою, избави меня, да не послужусь, яко уповах на тебя, не злобви и прави, и прилепяхусь мне, яко потерпех тебя, Господи, избави, Боже, Израиля, всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелись на милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мое имя от беззакония моего, и греха моего, очисти.

моєї осіма тох согласом вражей о служении грішнича, яко уклонишено мне беззаконие и в огневе враждовах уми, сердце мое смотись во мне, ибо есть смерти нападе на мя, страх и трепет прииде на мя, поклемять мая рех туда смыкли леку, в глубине полищу и почию, все удали к себе, говоря в дворик свой пустыни, чая Бога спасающих мя от малодушия от бури, потопи, Господи, раздели языки их, як и види беззаконие пререкания в ограде днем и ночью обоит, и посел нам его беззаконие труд посреди его неправды, не восходил остовный голи хвали есть. Я каще бы враг поносил мне, претерпел бы убоящий, бы ненавидим и на меня веречил, укрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, владык мой, знамя мой, же куплен, наслаждался Иисус со мной брашен. В Дому Божий ходи хмудиным мышлением, да приезжи смерть дня, и да снидут вас живи, яко лукавство жилищики посреди их, аз к Богу воззвах, и Господь услыши меня вечер за утро, полудни повем, и возвечу услышит глаз мой, избавить миром душу мою от приближающейся мне, яко вно себя посл мною, услышит Бог и смирит отцы, и прежде век не избоим изменения, яко не убоявшийся Бога, простили руку свою на воздаяние, оскорбнивши завет его, разделившись от гнева лица его, и приближившись сердца их, умякнувши совеса их, почели это сустрелы, возверзи на Господа печаль твою, то тебе припитает, не даст их молве праведнику, ты же Боже, не изведешь в стране исцеления, мужа и крови или сильные проповедни своих, а же Господи, уповая на тебя, живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворится, речет Господи, заступник мой, и прибежище мое, Бог мой, уповая на Него, я готов избавить его сети ловчую совести мятежна, плечма своим осените, под крыле его надеющийся, оружием убедите и сыновь его не убоишься, страху ночного стрелы, чаще в дни отвечу во тьме приходящего, срящая беса полуденного. Падет от страны твоей тысячи, и тьма одесную к тебе, ближе не приближится, обачу, чем от твоим смотришь, и воздание грешных узришь. Яко ты, Господи, упование мое Вышнего положилось, и прибежище твое, не приди тебе злой раны, не приближится телеси твоим, как ангелам своим заповедствует тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда притнешь камень ногу твою на спину, и Василийском ступишь, и поперешивай змея, яко на меня уповай, избавлю и покрию, яко по имя мое возовет ко мне, услыши его, сними в скорби из моего, и проставлю его, долготою дней исполню его, и влиму спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Боже Отец наш, Творец, присутствуй с нами по Твоей кротости, не остави милости от нас, на молитвами их мире управи живот наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам дерзновения за премногие грехи наши, Ты еже от Тебя рочилась, и моли Богородицу Деву, многого может моление матернее, ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы, все чистое, яко милости весть, и спасти моги, и же страдать у нас изволивые. Скоро да предварят и щедроты Твоя, Господи, яко в нищах и зело, помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имя Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святый, посети истерение мощи наши, не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам дни, и осави нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Ограды живоносные Твоя, пажить и пастырски невредимо, стадо собилось и явился, и си высотой дел велик, новый Иларионе, по благочестии многие муки и скорби прием, тем во всерадостный живот вселився горнего Сиона, молизаны преподобнее. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и же на всякое время, на всякие часы небеси на земле поклоняем и славим и кресте Божие. Долго терпеливе, много милостиве, много благоутробнее же, праведной любви, грешной милой, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих блага.

сам, Господи, прими наши в части молитвы, исправь животное с заповедем Твоим, душу нашего, святителя, стал чисти, помешение, исправим мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, злой болезней, огради нас святыми Твоим ангелами, доплачением их, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной от Твоей славы, яко благословенный все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления, Богосоворочую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейшим Владыком, благослови. Аминь. Божий Господи, силы и вся отвари, судителю, и за милосердие беспрекладное, и милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, не спасай на спасение рода нашего, и честным Его Христом, в рукописании грех наших, растерзав и победив, и тем начало власти тьмы, сам Владыку человеку любче, прими нас грешных, благодарственные все молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного, мрящего прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригласи страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, чтобы стали помешение лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, на Тебе все надзирающие, я же от Тебе светом наставляем, и Тебе неприступным, и пресносущным, и зрящим света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и все святыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святым поминувши сами себе друг друга и весь живот наш.

Пресвятую и Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе друг друга и весь живот наш.

нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и святотроицкие Сергиевы лавры, священного архимандрита, и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и жедары святым Твоим церквам, мире целых, честных, здравых, долгодетствующих, правоправящих, слово Твое я истинный.

Господа нашего Иисуса Христа со всеми.

0: Божества, представить простить разрешение наше, вольные, я же слово, я же тело, я же...
1: Хотя есть и человечье тело владычнее страха, приступи да не опалишися, огонь бы есть, больше сны же пекру, к общению, первые примирись от тебя печалишим, та же дерзая таинство на брашной яжде, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычнее, сим помлися образом сотрепетома. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, вся Твоя видимая и невидимая, Содетелю, безначальный голос Отца, сопресносущный Сын, и безначальный.

премногие ради благости в последние дни в плоти облакися, расмейся, покривые сазаны, неблагодарные за нравные Твои крови, обнови врастевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, прикни ухо Твое мне, услыши глаголы мои, согреши во Господи, согреших на небо пред Тобою, и не достоин воззреть на высоту славы Твоей я. Прогневал бы Твою благость, Твоя заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобился и долго терпелив же много милости, в ней предала семья погибнуть и с беззаконными моими. Моего всяческое ожидая обращения, Ты бы рекал и си человеку, любче пророку Твоим. И я, хотя не мне хочет смерти грешника, но еже обратиться и живу быть ему. Не хочешь, обладыка, сознание Твоей руку погубить, ниже благовлишь, а погибли человечестей. Но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же я аз, аще недостоин есть небеси и земли, и себя привременной жизни, всего себе пронул греху и совсем поработил. И Твой искренний образ на творение создания Твое бы мне очаевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробы дерзая прихожду. Прими, убей мне человеку любчен, Господи, яко же блудница, яко разбойник, яко мытаря, яко блудного, возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призываю, покоевай. Не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверны плоти духа, и научи меня совершать святыни во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моей святыни Твою часть приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имею Тебя мне живущая, пребывающая с Отцем и Святым Твоим Духом. И Господи Иисусе Христе Божий мой, и да не в суд Твоей будет причастие причистки животворящих тайн Твоих, не жадно немощно буду душа и жить телом, от я же недостойный тебе причащайтесь, она даже мне даже до конечного моего издыхания не осуждено воспринимать часть святынь Твоей в Духа Святого общения на пути живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем. Я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленен Твои благ, я же уготовился любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный все веки. Аминь. Господи Боже мой, веми конец достойный же, доволен, под кровь нидишь храм души моей, я за ниже весь пусть и пался есть, и не имешь во мне место достойное, же главу подклоните, но я, кажется, ты нас ради смирилась себе, смирись и ныне смирение моему, и я, кажется, воспрялась в вертепе, и в ясных бессовестных воздищи, сицы восприми, и в ясных бессовестной моей души, и воскренен мое тело в нити, и я, кажется, не удостоилась в нити, и сечеряйте со грешника, дома всем на прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженный и грешный, и я, кажется, не отвернулась и подобную мне блудницу, и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе сицу, и милосердие всем негрешним, приходящим и прикасающим тебя, и я, кажется, не возвышался сей скверных я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих возвышайся, скверных он я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, но да будет мне улыбка того твоего тела и честнее твоей крови, во освящение, просвещение и здравие, смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дерзкого действия, вогнание, возбранение злагом и лукавого обычая, во умрешение страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение Божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, на яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего, от мясного волка, зверу ловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единство и свят, Владыко, освети мою душу, тело, ум и сердце, чреве свою утробу, и всего меня обнови, и укорни страх Твоего, уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, укрепляй в мире живот мой, сподобляй меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеку, люби наше все восприятие смешение чистых и девственных кровей, паче естества ручая Тебя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца, Пресносущного Христе Иисусе, при мудрости Божией мире и силу, Твоим восприятием же вторящее спасительное страдание восприемый, крест Господи, окупи смерть, умерти мои души, тленные страсти телесные, погребением Твоим адво пленивы царствия, погреби моя благими помыслы, лукавые советы в ней, лукавстве духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восстави вы, восставим грехом пополшегося образом мне покаяния предлагая, представленным Твоим вознесением плотское обожие восприятие и седесным отца сидения почты, с подобием причастием святых Твоих, тайн десную часть спасаемой получите, с нитем утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твои ученики, соделовые и приятели, чем мне покажи Твоего пришествия, хотя паки прийти судить исцеление правды и благовлии мне, усресть это на облаце, судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими, да будет конечно слово столь, воспеваю Тебя себе изначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и веки веков. Аминь.
яко на страшном Твоем нелицеприемнем представить судилище Христе Божие, и осуждение подъемле и слово Творя осудильных моих злых, сицы дней прежде даже не прийти дневе осуждения моего святого Твоего жертвенника, представив пред Тобою и пред страшными святыми ангелами Твоими, преклонен от своей совести, и приношу локовое мое беззаконное деяние, являйся и обличай, бижди, Господи, смирение мое, и оставь все грехи мои, бижди, яко умножишься, паче власть главы моя, беззаконие моя, кое оба не содеем слово, ки грех не сотвори, кое зло не вообрази в душе моей, уже бы и делай судеем, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, клуб, разнословие, смех, неподобный пьянство, гортонобесие, обидение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, легкоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправда, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, и всякое мое чувство, всякий уд, оскорних, растлих, непотребен сотвори, делайте лишь бы всячески дьяволе, и вам, Господи, яко беззаконие мое, призадошу в глу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизречена, не злобывая Твоя благостей, и несть грех, побеждающий человека, люби Твое, тем же причудный царю, не злобивая, Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоя силу, и яви крепость Богу, утромного милосердия Твоего, и обращающийся, прими меня грешного, прими меня, яко же прелость и блудного разбойника, блудницу, прими меня при безмерней словом и делом, и похотью безместную, и помышлении бессловесном, согрешивший Тебе, и яко же войди на десятый час, пришедший прелость и ничтоже достойно соделавший, так и прими и мне грешного, много бы согреших и оскорнился, и опечали Духа Твоего Святого, и огорчих человеку любную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением в ночи, и в дни явления же, и неявления, волею же, и неволею, и вем, якое представшие грехи мои предо мною, таковы, якого же мною содержишься, и стяжешь слово со мною, о, их же разумом не прощено согреши, но, Господи, Господи, и да неправильным судом Твоим, ниже ярости Твои обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, помил меня, Господи, яко не только мне мощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба, Господи, утворилась на мне страх Твой, а же лукавый пред Тобой сотвори их Тебе, оба единому согреши их, но молю Тебя не мне, не в суд с рабом Твоим, а чтобы беззаконие нас решим, Господи, Господи, кто постоит. Аминь.

После полночи ничего не ел и не пил, без исповеди причащаться нельзя.

Господа, слави божественные Твоей силою, и не остави нас уповающим на Тебя. Мир, мирови Твоему даруй церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, и по всякое даяние главы и всем дашь совершенство, что есть, сходяю Тебе со света, и Тебе славу и благодарение, поклонение воссылаем, а Своему Сыну и Святому Духу,

человеколюбие, святая не письмо и во имя Его.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отронул вместе грешного, но вообще, как мы быть, святым Твоим сподобились и благодарю Тебя, как меня недостойного причастить себя, причистить Твоих небес на дорогу сподобились и на владыку человеку, любящий нас ради умер и жив воскресы и даровал нам страшное и сие жертвящее таинство, обогодение, освящение души телес наших, даже быть этим, не выстеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру не постану, любовь не лицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего Царствия, присвоение, да во святыне Твоей тем сохраняем Твою благодать, поминая всегда не к тому себе живу на Тебе, нашему Владыце, благодетелю, и так усего жития и шед, о надежде живота вечного, пресносущий достигну покоя, держа празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слада зрящая Твоего лица, доброту незреченную, Ты бы истинное желание, незреченное веселье, любящий Ты, Христе Божий наш, и Тя поет все тварь веки, аминь. Владыка, Христе Божий, Царю Викове, Свидетелю, всех благодарю Тебя, всех ежемесяц, полублагих, о причащении, причистке, и же отвращая их по их таинству, молю об Тебя, блажие человеку, любча, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твои дарами, чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и святынь Твои, в оставлении грехов и в жизнь вечную, и бы секрет животный, источник святыни, податель благих, Тебе славу высылаем, слава Царь, Святым Духом, ныне и присно, и веки веков. Аминь. Да вы пищем мне плоть Твою волю, овцы и опаление, достойное, да не прилишим мне свидетель мой. Паче же пройди, во уды моя, во вся состава, во утробы в сердце, попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления состава, отведи с косьми вкупе, чувств просвети и простую пятерицу, всего месть пригвози страху Твоему, присно покри, соблюди же, сохрани меня всякое дело и слово души кленного, очисти и омы, и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи меня от Твоей селения, единого духа, не к тому селения греха, да яко входом причащения, яко огня, мне бежит вся задей всякая страсть. Молитвенника Тебе приношусь, святые еще на начале же бесплотник, предтечи Твоего мудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, и же мольбы благоутробнее прими Христе мой, и Сын Света садила Твоего служителя, Ты бы и сил освящения, и едино наша душа, наша блажа душа и святость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце, славу все воссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Божий наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будет же ми благодарение все в радость, здравии, веселье, в страшной же взоре пришествие Твое, с подобием грешного стать, единственной славы Твоей я, молитвами причистую Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица, Богородица, святи помощенной моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, благодарение, недостойного причастника бытия, Пречистого тела, честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети меня умные очи сердца, я же источник бессмертия, родшая, оживотвори меня умрешенного грехом, я же милостивого Бога, я люблю благоутробная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание пленения помешений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во изопитие и славите Тебя последние живота моего, яко благословенное при прославлении Тебя веки, аминь. Ныне отпущающий работу Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже и сие уготовило пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые пости, исцели немощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же мы оставим должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же святость огня, воссевшая благодать вселенную, просвети, не серебролюбие мира, весь сокровищ снизка, высоту на смиренно мудрее показа, на Твоими совесты наказуя. Отче Иоанн, не затруйся, моли с Того Христа Бога, спасись у душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелость и божественную благодать, и Твоими устами вся учища поклоняется Троице Единому Богу. Иоанн, не затруйся, все блажение преподобни, достойных хвалим Тебе, себе наставники, как божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан не постыдное, а ходатайство к Творцу непреложное, не презрь грешных молений глаз, и на предверие, как благая на помощь на сверно зовущих Тебе. Ускори на молитву, пущись на умоление, предстательствующих присно, Богородице, чтущих Тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
честнейшие херувимы, славнейшие без сравнения серафимы, без исцеления Бога соворочую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, же везде сейся, исполняя, сокровища благих и жизнеподателю, приди и селись в неочистенной отсеке скверны, и спаси блажа душу нашу, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый повети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего и моления моему, внуши молитву мою него в снах льстивых. От лица Твоего судьба моя изведет очи мои, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил мне и си, не обретись во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста моя, дел человеческий, заставится у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз во звах, яко услышал мне си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасая и уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, остраши от меня врази мою душу мою, одержаши, дух все затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняши меня ныне обыдоши меня очи свои, возложиши уклоните на землю, объяши меня, яко лев готов на лоб, яко скими набитая в тайных, воскресни, Господи, предвори я и запни, избави душу мою от нечести Бога, оружие Твое от враг, руки Твое, Господи, от малых от земли раздели я в животе, и сокровенных Твоих исполнися, чрево их насытившихся сынов, и оставишь останки младенцам своим, аже правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, возвигал душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек. Ниже да посмеют мися врази мои, во все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою. И научи меня, яко Ты еси Бог, спас мой Тебе, терпех весь день, помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей, я и неведение моего не помяни, по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо и прав Господь Его ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие, но суд научит кроткие путем своим, си пути я Господней милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой мног бо есть. То есть человек, бояйся Господа, закона положит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю, державы Господь, боящихся Его и завета Его явит им. Очи мои, внуку Господу, яко той истории.

от сети носимой, призренными, помилыми, яко единород и нищесть ма скорби, сердце моего, умножившись от нужд моих, изведи меня, вишь смирение мое, труд мой, остави вся грехи моя, вишь враги моя, як умножившись и ненавидениями праведным возненавидишь меня, сохрани душу мою и избави меня, да не постыжуся, яко уповах на тебя, не злобиве и праве, и прилепляхуся мне, яко потерпех тебя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, и яко да оправдишься во славе всех Твоих, как победишь, и нигда судить идти. Сего беззаконие зачат я смогу грехех, ради меня, мать моя, сего истину возлюбил и себе известной тайной премудрости Твоей я явил миси. Окропишем я и сопом, и очищуся, омышем я и паче снегу убилюся, слуху моему дасть и радости веселье возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое, очисти сердце чисто созижди во мне Божий Дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным, утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще богосхотел, и жертву дал Духу во всесожжение не благоволиши. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержатся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды возношения всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Боже, Отец наш, творя присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас на молитвами их, а в мире управи живот наш. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богородица, Ты есть и лоза истинная, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

0: И не вышних сил подражав преподобным образом тис жития пожил еси временное и в забытии положив, непрестанным желанием влеком к небесным добротам Христа Царя, дом, где же того достигли еси в Иссарионе, моли непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне. И же праведный, любя и грешный, милуй я, и же вся завыка спасения обещаний ради будущих благ, сам Господи, прими наши часы и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя, соучисти помышления исправи, мысли очисти и избави нас от всякие скорби, золы, болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей я, славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимы, славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаю. Именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей судими, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, я хочу жди вас, Таша, на мя и крепце, да скажи душу мою, не предложишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла и врагов моим, истину и Твоей потреби. Волю пожру Тебе, исповем все имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня си. И на враги мои возре око мое, внуши Божию молитву мою, не презри моления моего. Ван мими, услышим я в оскорбях печалью моей, сметокся от гласа вража служения грешнича. Яко уклонишь на мя беззаконий во гневе враждовахуми. Сердце мое смятеся во мне, боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрымя тьма. И рев, что даст мне крыле, яко голубине, и полещу, и почиюся, удалился, бегай, водворился в пустыне. Чаю Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, и раздели языки, яко видя беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обыди ты по стенам его. Беззаконие труд посреди его, и неправды не оскудя, стопный голих поелесть. Яко ащего враг поносил и претерпел бы хуба, и ащего ненавидя меня на мебели речевал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный владыка мой, знаемый мой, ежекупно наслаждался, если со мной, брашен дому Божий, ходи ко мне единомышлением. Да приидет же смерть на ня, и да снидут вас, живи, яко лукавство в жилищах их посредей. Аз к Богу возвах, и Господь услыша меня вечера за утро и полудни, победно возвещу и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бога и смирит ясы, и прежде век не есть твоим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишься завет его, разделишься от неба лица его, и приближишься сердца и умякнуши словеса и паче, или это суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и то тебя припитай. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведешь, и я студенец исцеления мужа и крови, льсти не преполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Живые помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице речет, Господи, весь заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, уповаю на него. Яко то избавится от сети лоб, честновися мятежно плечма своим осенитя, и под крыле его, надеющееся оружием, обыдитя истина его, не убоишься от страха ночного. от стрелы летящей во дне тысячи восьми приходящей, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоей, от тысяча и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче от чима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, и яко ты, Господи, упование мое вышника положил, и прибежище твое. Не приидет тебе злой рано, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесит тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда притнешь, а камень ногу твою на аспида, и Василиска наступишь, и поперечь льва и змея. Яко на мя уповай, избавлю и покры, и яко позна имя моего завет ко мне, и услыши его, с ним есть на скорби. Изму его и прославлю его долготой дней, исполни его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Боже, Отец наш, отворяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, а Ты, иже от Тебе, родшегося, моли Богородица, Дева, много поможет моление матерне ко благосердию Владыки. Не презри грешных, мольбы все чистые, яко милости вместе спасти моги, иже и страдать о нас изволивы, и скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко в нищах нам взяло, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи. Избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи наше имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Ограды живоносные, пажить Твоей я пажить, и пастырски невредимо стадо соблюл еси, и явился еси во святою дел велик новый Иларионе. По благочестии многие муки и скорби прием, тем во всерадостный живот вселився горнего Сиона, молизаны преподобне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне. И же праведный, любя грешный, милуй, я же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше в час и молитвы, исправи живот наш, заповеди Твоим душе наше освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти. И избави нас от всякие скорби, злобы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои, а славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богословородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Именем Господним, Святейший Владыко, благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи, силы сия, тварь, содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслав и на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописания грех наших растерзав и победив и тем начало и власти тьмы. Сам, Владыка человека любче, прими и нас, грешные, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышлений лукавстве, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и все святым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

святейшем патриархе Кирилле и о Господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвительстве во Христе диаконстве.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

обычаям, и да не правда у Бога, да не будет, мы силы беглаголет, помилую, Его жаще помилую, и ущедрю, Его жаще ущедрю, тем же убор.

Учит Господь своим учеником, всякий же исповесть мя пред человеки, исповем его я пред Отцем моим, иже на небесех, а иже отвержится мне пред человеки, отвергуся его я пред Отцем моим, иже на небесех, не мните, яко приду ко

место на свекровь свою, врази человеку домашнего, и бысь всегда соверши Иисус, заповедая об мна 10 учеников.

0: поощрение наше горце.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.

святейшие патриарши православные и создатели святые обители сия, и всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и

нашему, моєже приятьи молитвы нас, недостойных рабов твоих, сию подину испытания, пришедшей на Русь святую, обышедшего Бога душа и в рази, и оеже явите спасение Твое, рцем си, Господи, усу.

воинство и вся защитники Отечества нашего, Ележе, утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии и силе Духа, Рцем си, Господи, услыши и милуй.

спасящих и добродеющих во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе.

нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, всем обране хотящие, ополчившись на Русь святую, чающие, разделите и погубите, единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу и Твоей победу, верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспешись Твой, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающему обращению умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же из церковь живаго Бога и замысла их не спровергни, благодатью Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави и мудрости обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти и раны пленения сохрани, лишенные крова и во изгнание сущие в дом обведи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую утешение подашь, всем нам во вся дни сия, всем же во вся дни убиенным, и от раны болезни скончавшимся прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в Тя верой, надеждой и любви, восстави паки во всех странах святые Руси мир, и единомыслие друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якуда единим устри, единим сердцем, исповемося Тебе единому Богу, Троице славимому, Ты боишься заступления и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

усопших рабов Божиих, святейших патриархов Сергия, Алексея, Фимина, Алексия, священных архимандритов Иеронима, Кирилла, спочивших братья и святые обители сия, сия архимандрита Макария, Сыкмина, Митрофана, архимандрита Ильи, архимандрита Киприана, игумена Тихона, игумена Аркадия, архидиакона Ювеналия, симонахини Серафимы, Георгия, Василия, Нины, Николая, вождей и воинам на поле брани, живот свой за веру Отечество положивших, и всех от века пропоминаемых православных христиан, и о еже проститеся им.

0: покоя со всех раб Твоих, святейших патриархов Сергия, Алексея, Пимена, Алексея, священного архимандрита Иеронима, Кирилла, спочившие братья и святые обители сия, вождей и воинов на поле брани, за веру и отечество живот свой положивших, и всех от века почивших православных христиан, Христе Боже наше, Тебе славу усылаем, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Помолитесь о оглашении, Господи, верим.
2: Господи, помилуй.
1: Нет, не оглашены, помолимся, но Господь помилует их.
2: Господи, помилуй.

соглашение, извините, соглашение, извините, или соглашение, извините, да никто от оглашенных и лицемер не по.

0: и страхом Божиим, уходящий вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всяких скорби, гнева.

Ostrakom o

Заняйте нам это люди, но я разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи.

исцеление души и тела. Аминь. Чаша подходит к пути, подготовился к исповеди и пути.

приемши божественно святые пречистые бессмертные небесные животворящих, страшный Христов тайн достойно благодарим Господа, наступи с нами помилуй свой Господи, помилуй. Сами себе и друг друга, и весь живот.

Дома Твоего, и те под нас вами божественной Твоей силою, и не остави нас уповающим на Тебя, мир мирови Твоему дару, церквам Твоим священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и святка, совершенствуешь и исходя от Тебя со светом, Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и

Сила честного древнего творящего креста, святых славных и всехвальных апостолов и живого святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, преподобных и богоносных отец наших, Сергия Никона и прочих радонежских чудотворцев, преподобного Виссариона Египетского и преподобного Илариона Великого, и же и памятник не совершаю, святых и праведных, Бога Отец, Иоакима и Иоанна, и всех святых, помилуй и спаси от нас, яком благо.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня все грешного, но общниками быть и святой Твоей сподобилась, и благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститесь, а причастие Твоих и небесный даров сподобилась. Но, Владыка, человека любче нас ради умеры же воскреси, даровав нам страшное сие животворящее таинство. Во благо деяния освящения души телес наших дашь быть и семи мне во исцеление души же и тела во отнание всякого сопротивного просвещения очи сердца моего. В мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерного, исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, о благодати Твоего царствия, присвоение да во святыни Твоей теме, сохраняем Твою благодать, поминаем всегда. И не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так, о сего жития, и шета надежды живота вечного. Пресносущный достигну покоя, держа празднующий глаз непрестанный, бесконечной слады зрящих Твоего лица, доброту неизреченную. Ты боишь истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех княжем, если подал благих о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю, убо Тя, блажи, человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоей даром, и чистую совестью даже до последнего моего издыхания. Достойно причащайтесь святынь Твоих в оставлении грехов и в жизнь вечную, Ты бы иси хлеб животный, источник святыни подать, и благих и Тебе слава воссылаемся Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир в живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же мир благодарение себе в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, сподобимя грешного, стать одесной славы Твоя, молитвами причистой Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей, я души надежда, покрови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило мя и си недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет. Просвети мое умное очи, сердце, я же источник бессмертия, родшее животворимое умершленного грехом. Я же милостивого Бога, любо благоутробной Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моим и смирение мыслей моих, и воззвание, пленение и помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания неосужденно приймать, и причистый тайна священия, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедание во ежепетии, и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославленно иси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко есть очи мои, спасение Твое, еже и сего готовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же есть и на небесе, да святится имя Твое, да среди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просветение сребролюбие мира, и сокровища снизка, высоту нам, смиренно мудрее, показану Твоими слове, Сына, козуя очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял, если божественные благодати Твоими устнами вся учишь, поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, все блажения преподобни, достойно хвалим Тебя, если бо наставник, яко божественное являю, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и на предворе, яко благая на помощь на сверно зовущих Ти, ускори на молитву и подчисленного моления, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тебя,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, без осления Богослова, родшая, сущая Богородицу, Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Святейший Владыко, благослови.

0: все вели, горби, гнев.
1: Иси тебе славу славе, а свои сыны и святому духу, ныне Христу и во веки Бога.
2: Нашему молитву не Господи, и вся наша болезнь и страсть Иисуса человека лючей молимся, многие скорби праведны от всех, кто избавит тебя, Господь, мученики Христом и молимся, и любовью принем к ним с верою, все Его о нашем спасении просят, и все источает исцеление и благодать, все полки отгоняет бесовские яко, сохранит свои веры, блажение я же. Брал приял си, Господи, смертную державу кресте упразднив, и нетление земным истощил еси, и жив тя, верующие, не умирают, но живут выну о Тебе, тем же упокой, Господи, души, раб Твои, и ученики со святыми Твоими молитвами Богородицы, даруй тем прошение и воскресение, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков, аминь. Единокрепкая и теплая предстательница рода человеческого, Богородица, Дева, непрестанно молится пророки и мученики, просветители же и спосники, и преподобными, и Боже родилась, и паче естества Бога Слова, спасти всяческая.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков, аминь. Помилуй меня, Боже, повелись милости Твоей, и поможет Твои почистите законе мои, наипаче имя от беззакония Его, и прикал на Его очисти мя, я беззаконие мое, аз знаю, и грех предо мной есть в беду. Тебе единому согрешу и полкавы пред Тобой сотворить, я куда правдишь Его свой всех своих, победишь у них да судить и тесть, я во беззаконии зачат есть, и во кресе крайне мать моя, все плохие возлюбилась, и безвестная и тайная премудрость Твоя, я вил не ищи, пропиши мя и собрана очишися, а мы и паче снег уберуся, слух моему дайте радость и веселье, возрадуйся, кости смиренная, отвратились от твоих грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто садишь во мне, Боже, дух прав обнови в утробе моей, не отвешь меня от лица твоего, и дух твоего святаго не отними от меня, создашь мне радость спасения твоего, и дух молодых не утверди меня, но будет беззаконное пусть.

0: Богородице, спаси нас, да провождают невещественные чины, небожественное, все он божественное тело Твое, внезапно же стекшийся апостол множества от конец Богородицы, Тебе предсташа Абия, с ними же чистая Твою честную Дева память славим.
1: Святый мученичи Феодоте, моли Бога о нас, богосиянную Тебя звезду, мысленное показав солнце на высоте Своей Церкви, всю землю бестальню и блажение Твоих страданий, уясни.
0: Святый мученичи Феодоте, моли Бога о нас, славный мученик, смотря льстиво гомрежи, простерт на земле всюду прохождаша, душу учения благочестивых утверждая благодатью.
1: Все святей, молите Бога о нас, щитом благочестия, огравшийся божественной страдальцей, устремившийся к борению, погубивший же врага всю силу, поющий песнь победную Христу, укрепшему и...
0: Все святей, молите Бога о нас, упосости все божественные пастыри, стадо Божие, да напажите тайне, волки, отгнавши палицы, словец священных, и вселистися, радующиеся в ограду небесную, и где же есть великий пастырь.
1: Все святые, молите Бога о нас.

0: Прости пощениями, болезнями, мертвейше плоти, божественным мановением, живите по смерти преподобнее, нас ради мертва бывших Христа, всегда молите, ущедрите нас.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мертв быв и мертвым даровал еси божественный Твой живот и бессмертную жизнь, и же верою пришедшее житие от ленного, царствие Твое госотвори причастники, яко благоутробен и един многомилостив.
0: И ныне и присно во веки веков. Аминь. И же любовью Христову язвляемой мученицей и венчавшейся от Бога жены, Тебе всенепорочную, добрую в женах, все преподобные почитают, радующиеся верно, яко царицу всечестную.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, жену тебя мертвенно, но почисти твоя Матерь Божию, видевшая все непорочные славные апостоли, ужасно прикасахуся руками, славою блистающей, яко богоприятное селение, видящее.
1: Святый мученичи Феодотия, моли Бога о нас, выну взирая к Богу часы умными, преснопамятни мученичи, ничью и сиранки лиси приближающихся, и муками отсюду одержи.
0: Святый мученичи Феодотия, моли Бога о нас, сокрушая тело многими ранами, гонитель невозможно отню твоей крепости душевной расслабите, божественную любовь спаса блажения утверждаеми.
1: Все святи, молите Бога о нас, многие муки претерпевшие, и благих многих сподобистися, множество мученик священное, тем же молитвами вашими зол моих безмерное множество очистите.
0: Все святи, молите Бога о нас, священие, девшееся праведной благодатью и веселье красное преподобных собор, стяжавшее невещественным служителям, уподобишася.
1: Все святи, молите Бога о нас, Христово пророцы, божественные мученицы, священных жен сословия, и же пострадавшим мужеским, и в посте прославистися, и же молитвами милости Твоя спаси, всем даруй.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и же от земли Христе человека рукою Твоей создав волю, и я же от нас вся верою представшаяся, рабы Твоя небесных благ, сподобием.
1: И ныне и присно, во веки веков, аминь, Богородительница низкособрачная, прошение всех принеси Содителю нашему Богу, росшемуся от утробы Твоей я, якогда обрящим совершенно лютых избавление.

0: помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

0: до одарвания чудесными страданиями священными зрею тварь, и одоте блажение воистину был еси, тем же дне седоносную твою память празднующая, в весельях сердца Христа величаем.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вознебесная, чистая Богородица Дева, единоверных предстательница и покрови, бед и скорби и лютых обстояний всех избави, на Тя упование траковица имущих, и души наши спаси, божественными молитвами Твоими.

0: Богородице, спаси нас, видите люди, чудитеся, гораба свята и явственна Богу, в небесной обители превыше вземлится, небо земное, в небесное нетленное стеление, вселяемо.
1: Святый мученичи Феодотий, моли Бога о нас, мудростью словес твоих и дел благодатью, тьмы предстатели яви посрамилась и Феодотии, и победу взялась и на него, славно подвигся.
0: Святый мученичи Феодотий, моли Бога о нас, огнем страдания твоих яви запалилась и многобожную лесть, и як освяща Духом Святым мученичи, вжегся тайно, подсолнечно просветил еси.
1: Си святей, молите Бога о нас, претерпи мученицы всякие раны нравом доблестным, якоже овчата непорочные Христу приведостися за всех заклавшемуся животу.
0: Си святей, молите Бога о нас, уста божественные, бывшие святители, Божие словом научаями, души избавишь от уст льстивого, их же благочестно мудренне почитаеми.
1: Си святей, молите Бога о нас, крепцы божественным духом бывшие, отцы божественные, крепко победисти духов лукавствия, преподобнее благодатью.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умертвився в животе наш волю на древе, и же верою пришедшую живота с подобие вечного человеколюбчие.
1: И ныне и присне во веки веков, аминь, не отвергошися Господа, женский лик, страдаш страждущим мужеский, и не победишися телесными сластьми святи, спас вечность у тебя имущая, пречистая. Thank you.

0: Яко на области Дева апостольский лик носи, к Сиону от конец служите тебе облаку легкому собиравшися, от нее же Вышний Бог, сущий во тьме и сене, праведное воссия солнце.
1: Святый мученичи Феодотия, моли Бога о нас, терпением Твоим мученичи мудре, беззаконующих стремлений и мук озлоблений и опалений, я ветерпел и си, божественным пособием ограждаем.
0: Святый мученичи Феодотия, моли Бога о нас, проповедуя слово благочестивое, путное шествие, далече мученичи Богомудрый шествовал еси, и заблужденное к свету обратил еси, тьмою водимое суетство.
1: Си святий, молите Бога о нас, вооружившись благочестием, неуязвленно явистися мученицы борца стрелами, и победоносцы благодатью бывшие венцы получисте.
0: Си святий, молите Бога о нас, помазав мастью божественную Господь священники своя, упавшие преподобие верных множества и наставшие ко граде небесней.
1: Си святий, молите Бога о нас, священномученицы священнейшие, преподобные все, и же духа уставы соблюдшие, и царствию причастницы бывшие, божественно прославляетеся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и же ныне представилось и повелением Твоим, Владыка Господи, сподоби царствия Твоего со святыми, вся презирая и древнее согрешение.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, и же постом и страданием славу обретши небесную жены, пречистая Тебе, предстательницу имущая, змеевы державу,

0: Паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот,

0: святыми живыми обладая, яко Бог и святыми Твоими всю землю просветивый, свидетели всех, поющие от Тя, спасай.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Мы о Тебе хвалимся, Богородице, и к Богу Тя и моему предстательству. Прости руку Твою необоримую, сокруши враги наши, Твоим не спасли рабом помощь от святаго.
2: Хвалите Господа с небес, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его ближних, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все.

восхвалят имя Господне и отдавать несесть имя Того единого исповедания Его на земле и на небеси, и вознесет ров людей своих песнь все преподобным Его сыновом Израилевым людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи и песнь нового хваления Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынами Сионе возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане, и в псалтире напоют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их и меча обоюдоострых в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте царей путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд напи...

прославлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки и век века. Господи, прибежище, милости нам в род и род, азрия, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, я посереши к Тебе, Господи, к Тебе.

0: Благословенности святые, просвети мя оправдание Твоими. Господи, милость Твоя во век дел руку Твоей не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Исполни утреннюю молитву нашу, Господи, ви.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Добрых и полезных душам нашим и мира мирами у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу.

Преклонимся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни в неже смиренные, и летом в неже видихом зла и признаны рабы

0: Отвишися через
1: себе. Я торчу, ти отвишися через себе.

0: Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели мощи наши, не твои враги, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Очень наша жизнь на небеси, да святится имя Твое, да притесарься Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и окажи мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого злого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава, Сына и Святого Духа.

0: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молитесь, а услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле и всей во Христе братья наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих, и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сием, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: По милости человека любит Бог, и сии Тебе славу ссылаю, и Сына и Святого Духа, ныне и

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мы, за утро предстану Ти, утреши мя, яко Бог, не хотя беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавную я, ниже прибудут беззаконицы пред очима Твоим, а возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголущая лжу. Мужа кровей льстиво гнушается Господь, аж же множество милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонись ко храму святому Твоему. В страсти Твоем, Господи, настави мне правдою Твоей, враг мой, ради справи пред Тобою путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверг горта них, языки своими льщаху, суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих. По множеству нечестих и зрения я, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются все лишися в них. И похвалится о Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам, в роды род, прежде даже горам не быть, и создатель земли, и вселения от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, рекл еси, обратитесь, сынови человечества, яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний же, мимо иди, стража ночная, уничижение хлета будут. Утро, яко трава, мимо идет, утро процветет и придет, на вечер отпадет, а жестеет и искнет, яко еще зухом, гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положил еси беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим еще зухом, лето наше, яко паучина паучах уся, дни лет наших ниже 70 лет. Значит же в силах 80 лет и множих труд и болезнь, а каприде кротость на ней накажемся, кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчисти, десницу Твою так оскажи, имя кованное сердце мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен будем рабы Твои, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, возрадовухомся и возвеселихомся во все дни наши, возвеселихомся за дни внеже смирил на еси, лето внеже великом злая. И призвана рабы Твоей на дела Твоей, настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда придешь и ко мне, прихождах не злоби и сердце моего, посади дома моего, не предлагах пред очима моим и вещь закону преступную, творящее преступление возненавидях, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого непознаха, клеветающего та искреннего своего сего изгоня гордым оком, и несытым сердцем всем не едя, хочи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочную, семи служаши, не живяши посади дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедное, не исправляши пред очима моим, а во утре избивахся грешной земли, и же потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во... Боже, Отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, и не отстави милости Твоей, милость Твою от нас, но молитвами их мире управи живот наш. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, что Тебя наречемо благодатное, небо, яко воссиялося, солнце правды, рай, яко просеблающий цвет нетления, дева, яко прибылася нетлена, чистую матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста моя хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богу. Аминь. Звезда светлая явился еси, непрелестная мира вес, солнце Христа возвещающее, зарями твоими страстотерпче Феодотия, и прелесть погасил еси всю, нам же подаяши свет, моляся непрестанно всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый и славимый Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне, же праведное любя и грешное милуя, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час всей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, леса учисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословены си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови.
1: Боже, щедренный, благословенный, просвети лице Твое на ны и помилуй.
0: Аминь.
1: Все святи истины, просвещая, освящаясь как человека, грядущего в мир, да знаменуется на нас свет лица Твоего, да внемлузим свет неприступный, и исправи стопы наших деланию заповеди Твои, молитвами пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.

Богоподобных мучеников, преподобных богоносных отец наших, преподобных богоносных отец наших, Сергия Ильина и Богоносных, и прочих радонежных чудотворца, святого мученика Феодота, Антиевского и преподобного Павла Тодоровцева, и же памятный и совершаем, святых и праведных, Бога, отец, и мы, святых, помилуй и

Сергия Алексея Пимена Алексея, митрополита Платона Макария Сергия, Лимонтия Корнилия Гурия Николая Мануила Иосифа Никодима, Антония Иоанна Сергия Серапиона Петерима, Симона Варнавы Евгения Феофана Филарета, архиепископа Моисея Августина Гавриила Мефодия Вениамина, Сергия Варфоломея Пимена Никона Серафима Аристарха, епископа Вениамина, Сергия Серафима Платона Хранида Глеба, Сергия Ерофея Дармидонта Зосимы Феофилакта, священно архимандрита Иеронима и Кирилла, спочившие братья святые обители сия, архимандритов Захария Серапиона, Илариона Серафима Иосии, Рафаила, Паисия Пантелеймона Михаила, Захарии Никона Рафаила, архимандритов Маврикия Дармидонта Иосафа, Филадельфа Антония Пантелеймона Дионисия Липия Феодорита Даниила Августина, Серафима Андрея Николая Вениамина Степана Иннокентия, Георгия Афанасия Нектария Сергия Пимена Исаия Матфея Андрея Феодора, Виталия Арсения Филарета Наума, Адриана, Ильяна, Лаврентия, Германа, Александра, Никиты, Ильи, Сигуна, Алексея, Степана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Севаквиила, Павлутия, Дамаскина, Игумна, Пипполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Нафанайла, Степана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Инарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андроника, Косьмы Геннадия, Петерима, Кранида, Феодорида, Иеросимонахов, Гавриила, Паисия, Стефана, Серафима, Моисея, Иеромонахов, Саввы, Гавриила, Назария, Киприана, Антиоха, Павла, Павлина, Рефа, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Илария, Саввы, Варнава, Ксенофонта, Ферапонта, Якова, Сесоя, Мартиниана, Никанора, Макария, Нафанаева, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Саввы, Зенона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Феодора, Харлампия, Варнавы, Пимена, Ионы, Скиродиаконов, Варнавы, Сергия, Архидиаконов, Бориса, Романа, Ювеналия, Скиродиаконов, Даниила, Попова, Викентия, Никона, Сафрония, Алексея, Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Панкратия, протодиаконов Григория Феодора, диаконов Григия Георгия, схемонаха Симеона, монахов Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлаама, Антонина, Петра, Пантелеймона, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Васия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, всех зены и нами поминаемые, и уеже проститесь и всякому прегрешению.

0: Святым и благим, и же отворяющим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.

Вознесся хвальный Христосом, святославным и добропобедных мучеников, преподобных и богонастных отец наших, и всех святых душ от нас, представшихся раб Твоим, среди праведных учеников, не для кого нам покой, и справедливо пришли нас помилуй.